0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Прекрасное утро, которое прямо сейчас начинается за вашим окном. И, конечно, оно проходит в компании любимой радиостанции. Это радио Интро-ФМ шоу. Хорошее начало. И, как всегда, с самого раннего утра мы здесь готовы заряжать вас превосходным настроением, напитывать замечательными фактами, интересными новостями. Ольга Пшеничная и Александр Волков работают в студии для вас.
2: Друзья, всем самое доброе утро. Среда на календаре, середина рабочей недели. Что это означает? Что вот немного подождать четверг, еще немного подождать пятница, да. Но давайте эту среду замечательную проведем вместе в нашей компании, в шоу «Хорошее начало» в ближайшие 4 часа. Никуда не переключайтесь.

0: Те, кто уповают на судьбу, поэтому давайте сегодня все вместе на нее поуповаем и поузнаем, что же еще происходило в эту дату в самые разные годы.
1: В 1806 году в Англии запатентована первая копировальная бумага. Ксерокс появился чуть позже, пока это вот только, знаешь, как прикладывали и давай сверху рисовать, в надежде на то, что все, что ты написал, оно потом отобразится на нижнем слое бумаги.
0: Ну, так у них получилось. Мало того, я еще застала копировальную бумагу и кальку.
1: Калька называли, кажется.
0: Нет,
1: да.
0: Калька.

0: Нидерландские авиалинии.
1: Ух ты, 1959 год, космические авиалинии. Аппарат «Луна-3» впервые совершил облет Луны. Аппарат сделал первые фотоснимки ее обратной стороны и передал изображение на Землю.
0: Ну, там проявили фотоснимки на Земле, а там группа Pink Floyd альбом записывает.
1: Да, да.
0: В 1971 году фирма грамзаписи Motown Records выпустила первый сингл «Got to be there» 13-летнего Майкла Джексона. И к концу года песня попадает в топ-10 американского хит-парада. В начале следующего, в 72-м, оказывается в первой десятке британского хит-парада.
1: Класс. Так, раз вспомнили такого размера гигантскую звезду, давайте подумаем, кто еще отмечает сегодня день рождения, а отмечает день рождения сегодня. Тони Брэкстон, которая родилась...
0: Unchain My Heart. Unbreak My Heart.
1: Unbreak My Heart. И там, помните, такой красивый мотоциклист разбивается на дороге. Будьте аккуратны, кстати, на дорогах.
0: Пожалуйста.
1: Тони Брэкстон.
0: Пожалуйста, спойлеры к клипу только что подъехали.
1: Ну, слушайте, песня «Животрепещущая, сердце разбивающая». Кстати, Тони Брэкстон родилась в 1967 году. Сколько это и получается лет, считаем?
0: Пока все считают, я расскажу, что в 1968 году родился Том Йорк, британский рок-музыкант, вокалист, гитарист группы Radiohead. Вот, понимаешь, один год разница, а какие судьбы все-таки по-разному сложились у двух разных людей. Удивительно, правда?
1: Удивительно, правда. Давайте послушаем Тони Брэкстон, возможно, через несколько мгновений с песней Unbreak My Heart и подумаем о том, что впереди нас ждут новости. В новостях мы расскажем о главных событиях в республике и мире. Еще напомним о том, что в 10 утра состоится тестирование системы оповещения. Не переживайте, не пугайтесь. В 10 утра телефоны у всех будут издавать некие звуки.
0: Да, должна прийти смс-ка о том, что, во-первых, звук, во-вторых, смс-ка. И на радио тоже, по идее, должна быть система оповещения включена. Поэтому, друзья, знаете, это тестирование системы. Отнеситесь к этому спокойно.
2: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 9 часов утра, вы слушаете новости. Систему оповещения проверят в Приднестровье сегодня, а через час на мобильные телефоны поступит тестовое СМС. Информацию также продублируют радио и телевидение. Проверка плановая, всех просят сохранять спокойствие. Уменьшить количество протоколов на пьяных за рулем. Сейчас автоинспекторы составляют 5 документов, тратя на это минимум полчаса. Сократить бумажную работу предлагают депутаты. Выдвинули предложение ставить отметку о том, что водитель пьян, в одну из бумаг. Было 5 протоколов, а будет 2, пояснила соавтор законопроекта Галина Антюфеева. Аналогичные нормы действуют в России. Депутаты парламентского комитета по законодательству предложение поддержали. Его рассмотрят сегодня на пленарном заседании Верховного Совета. Музейный квартал продолжают обустраивать. Сейчас специалисты работают над решениями, которые сделают территорию удобнее для посетителей. Эти вопросы обсудили накануне в ходе выездного совещания. В числе задач – установка пандусов и козырьков над входами, защита кургана от осадков, а также другие техработы. Дополнительного финансирования не потребуется, все в рамках уже заложенных лимитов, отметили на совещании. Ярмарка выходного дня пройдет в Бендерах в субботу. Покупатели ждут на Борисовке. Фермеры привезут свежие овощи, фрукты, мед и другие товары. Такие ярмарки в городе будут проводить до конца осени. Самый жаркий день на этой неделе обещают в пятницу, плюс 26 днем. А в воскресенье придет холодный фронт. Он опустит дневную температуру, будет не больше 20 градусов тепла. Однако нынешнее бабье лето не последнее, уверяют в гидрометцентре. Тепло еще вернется к нам и во второй половине октября. Сейчас столица плюс 12. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
4: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала, там сейчас акция.
3: Вау, я тоже хочу.
4: Так позвони в студию загара Санстудио 453 и запишись.
3: Погоди, а это обязательно?
4: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее, лежишь как на пляже.
3: А если я вертикальную хочу?
4: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Санстудио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, приветствуем всех на частоте любимой радиостанции, на частоте душевного комфорта и полезных знаний. Особенно сейчас у нас в гостях Олеся Новикова и «Мамина школа». Олеся, привет.
2: Всем привет, друзья.
3: Олеся, привет. У нас такая тема сегодня. Ребенок постоянно спорит. Вот. А что делать? Это воспитание или это часть такая взросления? Что делать родителю, когда у него ребенок постоянно с ним спорит по любому поводу?
2: Да, взрослые часто это списывают на плохое воспитание, на плохой характер ребенка, но я бы не ограничилась этим. И
3: предложил... Не, ну они это списывают, но кто воспитывает?
2: Да,
3: те,
2: вообще...
3: те, кто и списывает, получается.
2: Так и есть. Я предложила бы вообще, как, наверное, во всех ситуациях трудных, с которыми сталкиваются родители, сначала поискать причины, почему ваш ребенок с вами постоянно спорит. Я сейчас буду перечислять эти причины и вас спрашивать, в том числе и к зрителям, нашим слушателям обращаться, как они эту причину одобряют, понимают, то есть допускаем ли мы эту возможность. Вот смотрите, первая причина, когда спор не послушание, а такая тренировка иметь свое мнение. То есть ребенок постоянно переспрашивает, а почему я должен? Почему там всем можно, а мне нельзя? Я не хочу, это же несправедливо. Вы понимаете, что в этот момент ребенок на вас тренируется, то есть вы тренажер, который помогает ребенку научиться высказывать свое мнение. Плохая это причина или хорошая? Допустимая? Можем ли мы ребенку разрешить это делать?
1: Ну, хорошая, конечно.
2: Конечно, хорошая в жизни иметь свое мнение, даже если оно отличается от мнения других людей.
1: Не бояться его высказывать.
2: Как минимум, это полезный навык. Дальше. Есть еще причина, когда ребенок спорит не ради того, чтобы чего-то добиться, не ради того, чтобы ему что-то разрешили, а ради внимания. Потому что очень часто наши дети получают наше внимание как раз, когда ведут себя таким образом, как раз, когда спорят, возмущаются, как раз, когда ведут себя плохо. То есть он переспрашивает, а почему так, почему нельзя, что будет, если я все равно сделаю? И родителю в этот момент кажется, что ребенок над ним издевается, но очень часто вот за этими бесконечными почему стоит неудовлетворенная потребность внимания. Особенно это часто, вот когда ребенок именно только так это внимание и получает. То есть мы должны зафиксировать в эти моменты, после чего это происходит, с кем это происходит, непосредственно перед чем это происходит. То есть, когда вы эту закономерность заметите, станет понятно, что с ребенком происходит. Понимаем мы эту причину? Допускаем
1: конечно,
2: такую возможность?
1: Конечно, безусловно.
2: Понимаем, да. Бывает еще такое, что есть дети, которым просто объективно трудно остановиться. Вот не может он импульсивный, у него есть трудности с эмоциональной регуляцией, у него есть какие-то особенности внимания. Дети с СДВГ очень часто, дети с какими-то особенностями в развитии, с трудом себя сдерживают.

0: вот чтобы не спорить по любому поводу.
1: У меня знакомый есть такой, когда вот в компании кто-то общается, он не знает о чем, он просто заходит, говорит, я не согласен.
2: Сразу же.
0: Как минимум ребенок может...
1: Ждем тебя в следующую среду.
0: Я приду.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ваши приемники настроены на частоту 107.7. Вы слушаете радио Интерфм. Друзья, продолжаем делиться интересной информацией. Рассказать сегодня действительно есть что, потому что в гости к нам приходил Владимир Литвин. Рассказывал много чего интересного. Совсем скоро вы сможете услышать в прямом эфире репортаж, который у нас прошел, а посмотреть немного того, что было, можно в нашем инстаграме inter.fm.
1: Да, в общем-то, полезная информация для водителей, в том числе для тех, кто интересуется вопросами страхования автомобиля, которые не просто страхуют вас в случае ДТП, то есть оплачивают кому-то его ущерб, а помимо этого еще и возможность себе вернуть часть денег. Обо всем этом расскажет Владимир Литвин совсем скоро, поэтому далеко от приемников не уходите. Информация полезная, информация нужная и, конечно же, важная.

0: гвоздь программы.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ, и мы, как всегда, не только дарим хорошее настроение, но в том числе делимся полезной информацией. Сегодня в наши дни все говорят о новом виде страхования, это мини-каска, и мы решили поговорить об этом с человеком, который ответит на все наши вопросы.
2: В нашей студии руководитель страхового дома Владимир Литвин. Владимир, здравствуйте.
3: Доброго дня.
2: Давайте начнем с базы. Что такое мини-каска, от чего оно защищает?
3: Мини-каска, если коротко говорить, это защита виновника ДТП. А теперь разворачиваем тему. В ДТП, как правило, участвуют, ну, как минимум, два транспортных средства. Тот, кого ударили, будем упрощать ситуацию, того восстанавливает ОСАГО. Это обязательное страхование ответственности. Это есть у каждого автомобилиста. Если у него нету ОСАГО, его штрафуют. Это требует закон. А вот мини-каска защищает виновника, которому приходится восстанавливать машину самостоятельно, за свои деньги. Это на самом деле больно по деньгам. И вы наверняка видели неоднократно ситуации, когда машина, которая догнала сзади впереди идущую машину, у передней машины там чуть-чуть помят бампер. Машина, которую я догнала, у нее там...
1: Смятое лицо.
3: Смятое лицо.
2: Повреждения серьезные, но да. Он виновник, ему ОСАГО ничего не оплатит. Да.
3: ОСАГО ему ничего не выплатит, и он будет восстанавливать свою машину за свой счет. Так вот, мини-каска – это именно защита виновника ДТП.
2: А есть какая-то статистика, может быть, уже, кому такой полис больше нужен? Опытному водителю, начинающему водителю, ну, или владельцу дорогой машины, может быть?
3: Сказать по правде, конечно же, на поверхности лежат такие ответы, как «новички». Это действительно...
2: Когда еще габариты машины не знают,
3: габариты, опыта не так много. Можно сказать, что вот мужчины начнут сейчас аплодировать и скажут, наверное, женщинам-водителям, которые там меньше ездят. Хотя, как по моим наблюдениям, это совершенно не соответствует действительности. Можно сказать, что это если машина одна в семье, и ей пользуются сразу несколько членов семьи. На самом деле, какого-то одного определения целевой аудитории просто нет. Оно подходит всем.
1: Мне кажется, всем, у кого есть автомобиль. Абсолютно необходима такая вещь.
3: Я дополню то, что, вы знаете, в месяц происходит примерно 200 ДТП. 200 страховых случаев закрываются у нас в компании. Нет, это по стране. Теперь давайте представим, что 200 людям ОСАГО восстанавливает машины, а 200 людей за свой счет.
1: Да.
2: Вот вы упомянули о том, что есть люди, у которых автомобиль семейный, несколько человек им пользуются. Это получается, каждый должен оформить на себя мини-каску? Или вот можно один, допустим?
3: Нет, оформляет один страхователь мини-каску, и этот полис действует на неограниченный круг лиц. То есть, ну, если говорить вообще русским языком, там понятно, на машину, да, оформлен. То есть я оформил мини-каску, мой сын, если ездит и попадает в ДТП, это страховой случай, если он виновник, то деньги могу получить я, потому что я договор заключил. Но, собственно, ударил-то он.
2: Ну и машину-то ремонтировать все равно необходимо. В таком случае.
1: Безусловно. Мы написали вопросы, честно скажу, написали массу вопросов, но на все эти вопросы Владимир отвечает просто с лету и сходу, прям покупает, реально, я бегу покупать мини-каска. Как автовладелец, как человек, который ездит постоянно, я вижу, правда, очень много аварий. Причем, слава богу, не тех, в которых страдают люди, но тем не менее, как же это, друзья мои, время и ресурсно затратно, поэтому безусловно,
2: давайте
1: стоит
2: вот к вопросу,
1: заранее.
2: Материального характера. Во-первых, сколько стоит полис,
1: мини-каска,
2: и как долго он действует?
3: Мини-каска на сегодняшний день стоит 380 рублей в год. То есть давайте скажем, что это примерно 1 рубль в день. Вот, оцените.
1: Пересчете на рубль в день.
2: Пересчете на кофейные чашки надо оценивать.
3: Да, на кофейные чашки, ну сколько это?
1: Ну не очень много.
3: 10-12 кофейных чашек по сегодняшним ценам. Выплаты до 10 тысяч рублей на восстановление имущества, то есть железо, да, машины, и до 10 тысяч рублей на восстановление здоровья. То есть, увы, бывают ДТП там, где повредились люди, и это тоже этот полис восстанавливает. Вообще, мы исходили еще из того, что прям из реальной

0: случаев, когда... Давайте вот я ведущих спрошу. Скажите, вот вы наверняка знаете, что люди откладывают деньги там на отпуск, на так. лечение, да? Угу. Скажите, кто откладывает деньги на аварию?
1: А, я думаю, что никто не откладывает. Может быть, суеверный отклад, но это плохая примета, как будто бы.
0: Да, это отдельная история про суеверие.
2: Как будто бы это было бы разумно, на самом деле.
0: Это происходит всегда неожиданно, собственно, в этом
2: ты
0: и есть.
2: Ты можешь быть абсолютно прав и соблюдать все правила дорожного движения, но попадется
0: это
2: тебе персонаж некий на дороге, который изменит сразу ход событий.
0: Это случайность. И именно поэтому, когда мы говорим о том, что 10 тысяч рублей, это бесконечно больше нуля.
2: Да.
0: В случае,
1: это
0: когда...
1: 10 тысяч раз больше
2: как,
1: нуля.
2: Как хорошо рассказывает Владимир. Я покупаю, честно.
1: Нет, подождите, это 10 тысяч, это отдельные 10 тысяч на машину и отдельные на здоровье? Или надо выбрать?
0: Да.
2: Ну, я сам как машина, поэтому...
1: Давайте мне 20 тысяч. Может страховая по какой-то причине отказать в выплате?
0: Может.
2: Что это за причины?
0: Ну, смотрите, самая главная причина, это если водитель транспортного средства, которое попало в ДТП, которое признано виновным, виновником не имел права на управление. Mm-hmm. То есть, что это такое? Это нет ОСАГО, в первую очередь. Mm-hmm. Без ОСАГО нельзя ездить. Вон, недавно же закон приняли, что раз в день можно штрафовать. Нет техосмотра. Алкоголь, наркотики влияют. Mm-hmm. Да вот, в общем-то, ну, техосмотра нету, да. То есть, это...
1: А если авария с тяжелыми последствиями? Ну, там сильно ранен человек или сильно разбит.
2: Ну, без базовых вещей, я так понимаю, в страховке вправе отказать страховых выплатах, это справедливо.
0: Конечно,
2: то есть,
0: да.
2: Если ты пустил человека без прав за руль своей машины, это вообще, по-моему, даже уголовно наказуемо, административно точно. Если ты сам сел выпивший, условно, да, или в каком-то
0: это
2: опьянении.
0: Это основание для отказа.
2: Конечно, потому что ты сам подвергаешь свою жизнь опасности, жизнь свою, жизнь других, не делайте так, друзья.
0: Эти правила, к сожалению, написаны кровью, поэтому... И мы не будем это хоть каким-то образом стимулировать. Но еще этот продукт, он сделан для физических лиц, mm-hmm. скажем так, с уконным таким языком, то есть для обычных автовладельцев. Этот продукт не предназначен для автомобилей, использованных в коммерческих целях, то есть там доставка, такси, mm-hmm. что там, коммерческие службы всевозможные, да. Для них будет другой продукт разработан, мы об этом сообщим в ближайшее время. Mm-hmm. Также мы откажем, если человек нарушил правила дорожного движения и дрифтил. И это стало причиной аварии.
1: Да. Поменяйте мне шины, они немного испортились на дрифте.
0: Ну, тут важно то, что это обязательно должен быть контакт с другими транспортными средствами. Не работает мини-каска, если человек улетел в кювет и попал там, снес забор или дерево. Это не работает.
1: Это уже страхуйте отдельно машину.
0: Это уже каска, да, это уже дорогой вид страхования, который там от всего страхует. От метеоритов, от, не знаю,
1: вторжения инопланетян.
0: От Стаса Михайлова, да. Да. А здесь речь шла о том, чтобы застраховать людей, которые участвуют в наших каждодневных ДТП, которые случаются, вы их видите каждый день, когда едете на работу.
1: Недавно сюжет ТСВ тоже вышел о мини-каске, и там женщина, Валерия, которая была, получается, нулевым, нулевой пациент мини-каска, она сказала, что по ошибке она оформила европротокол.
0: Да, европротокол, оформление европротокола является основанием для отказа в выплате. Я объясню почему. Смотрите, здесь логика очень простая. Продукт мини-каска защищает виновника ДТП. Угу. Для того, чтобы мы четко знали, что это виновник, нам нужен, назовем это, независимый арбитр в виде там ГАИ, который скажет, что этот человек виновник ДТП. Европротокол предполагает то, что стороны встретились без ГАИ и договорились, кто из них виновник.
1: Разошлись полюбовно.
0: Мы не хотим даже намека, почвы какой-то создавать для...
2: Мошенничество,
0: да, там, не знаю, зачем. Я думаю, что для того, чтобы получить выплату по мини-каско, можно уже дождаться.
2: Пару часиков подождать.
0: Опять же, когда раз не приходится, бывает и раньше, приезжают, там всякое бывает. Мы, разумеется, будем изучать этот процесс, и в конце концов, я думаю, и мини-каско, и европротокол подружатся, но давайте мы сначала поизучаем. На сегодняшний день правила такие. В случае Валерии мы сделали исключение. Пошли наперекор собственным правилам. Нам было очень важно то, что человек вообще поверил, понял ценности этого продукта. Мы его достаточно долго вынашивали. Там интересные были изменения, в том числе там, и в законодательной сфере, потому что там были недоработки. Это долго мы шли к этому. Но, знаете, первого клиента и сказать ему...

0: Нет, я понимаю, что просто еще не накопилась какая-то
1: критическая масса,
0: критическая масса знаний.
2: Критическая масса доверия.
0: Собственно, то, что мы сейчас делаем, потому что, насколько я понимаю, в момент ДТП это и так стрессовая ситуация. Тут вспомнить все условия, когда это работает, когда это, наверное, еще не у всех получается.
1: Да.
0: Да, надо привыкнуть.
2: Владимир, большое вам спасибо. Ну, давайте вот последние доводы, которые вот можно привести автомобилисту в пользу мини-каска.
0: Ребята, ДТП всегда происходит неожиданно. Никто с утра не встает с мыслью...
2: В смысле, вот сегодня бы вот в аварию.
0: Хотелось бы, да. Давно не было. Это всегда стресс, это всегда неожиданность. И, как мы уже выяснили, мало кто имеет финансовую подушку безопасности на такой случай. Для того, чтобы, условно говоря, не брать эти деньги из отпуска, надо иметь страховку. Это нормальная культура для тех стран, которые мы называем цивилизованными, развитыми. Но, послушайте, добровольное страхование в странах Запада – это 2/3 портфеля, а у нас, наверное, там 2%. Нам надо прийти к этой культуре того, что человек спокойно живет и не переживает, что его любая нештатная ситуация просто вынесет.
2: Эта услуга появилась только в конце августа. Я думаю, что люди еще... Ну, они поймут ее ценность и будут обращаться к вам чаще.
0: Я уверен в этом. Сейчас наша задача сдвинуть вот этот вот тяжелый камень. Сделать так, чтобы вот страхование своей ответственности, своего имущества, своего здоровья стало какой-то нормой. Это, знаете, вот как утром зубы почистить. И я думаю, что нам то, что мы с вами делаем, за это когда-нибудь скажут спасибо.
1: Владимир, вы нас убедили. Единственный вопрос остался. Где купить мини-каска?
0: Мини-каска вас найдет везде, буквально, потому что, да, очень широкая сеть продаж. Это кассы Агропромбанка, кассы Эксимбанка, то есть, в общем-то, вы можете за покупками в магазин «Шериф» зайти и заодно выйти еще и обладателем полиса мини-каска. Также это отделение страхового дома есть на сайте, но самое главное, это наш предмет гордости, что для действующих клиентов страхового дома, они заходят на сайт, заходят в раздел мини-каска и через Telegram-бот, да, вообще в 20 секунд при помощи мобильного платежа покупают мини-каск. Там достаточно ввести только номер водительского удостоверения, номер машины. Все. Если, ну, это, повторюсь, это для действующих клиентов страхового дома. Мы замеряли, 15-20 секунд занимает эта процедура.
1: Потрясающе. Спасибо большое, Владимир. До новых встреч.
0: Спасибо. До свидания.
3: Гвоздь программы.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в республике, в эфире новости. Консульский сбор за гражданство России для приднестровцев вернулся к прежним 65 долларам. Правительство России снизило цену за рассмотрение заявления о приеме в гражданство для жителей Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Ранее сумму повысили почти в 10 раз, до 600 долларов. Для приднестровцев, напомним, действует также упрощенный порядок приема в российское гражданство. 1285 приднестровцев получили новые суставы. С 2021-го в республике делают операции по эндопротезированию. В Лечгородке таких провели 540. Остальных пациентов на замену тазобедренного или коленного сустава направляли за рубеж, рассказала сегодня президенту глава Минздрава. Кристина Албул подчеркнула, сейчас в эндопротезировании нуждаются еще почти 2900 человек. Это огромная нагрузка на бюджет, но без операции пациент рискует приобрести инвалидность. Еще одна важная цифра – смертность от острого коронарного синдрома в стационарах снизилась на 20%. Все потому, что больных своевременно переводят в сосудистые центры и проводят стентирование. Сердечники составляют половину всех приднестровцев, направленных на лечение за пределами республики. На эту цель из бюджета за 5 лет было выделено 204 миллиона рублей. К другим новостям. 2 10-летних мальчика повредили мопед во дворе дома в Тирасполе. Они рассматривали транспорт и зацепили панель управления. Спидометр треснул. Мальчики попытались убежать. Хозяин мопеда сам поймал одного из детей и отвел к родителям. Урегулировать ситуацию без милиции не получилось. Проводится разбирательство. Семьями занимается инспекция по делам несовершеннолетних. Продолжим выпуск лимонный и апельсиновый с корицей. Новые ликеры на основе дивино-сюрпризный выпустил Квинт. Партия небольшая и ценителям непременно понравится. У ликеров красивые цвета, текстура и вкус. До конца недели новинки появятся во всех фирменных магазинах завода и в супермаркетах «Шериф». Продегустировать можно и в следующее воскресенье, в день рождения Тирасполя. Подворье Квинта будет на площади Суворова. А теперь к погоде. В Тирасполе плюс 24. Это были новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
2: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
4: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
3: Вау, я тоже хочу.
4: Так позвони в студию загара Санстудио 453 и запишись.
3: Погоди, а это обязательно?
4: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
3: А если я вертикальную хочу?
4: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Санстудио. Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
3: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
4: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 6 вечера в Приднестровье, в эфире новости. Консульский сбор за гражданство России снижен для жителей Приднестровья. Правительство России вернуло сумму сбора к прежним $65. С августа, напомню, тариф

0: домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
2: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 3-7-2-11-83.
3: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, приветствуем всех на частоте любимой радиостанции, на частоте душевного комфорта и полезной

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
1: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
2: Вау, я тоже хочу.
1: Так позвони в студию загара Сан-Студио 4-5-3 и запишись.
2: Погоди, а это обязательно?
1: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
2: А если я вертикальную хочу?
1: Сан-Студио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Сан-Студио. Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
3: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
2: хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на интернет.

0: 107,7.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто

Прямо как в песне, она села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
3: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-30.
4: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
5: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столица, 20 часов. Вы слушаете новости. До конца 2027-го могут продлить упрощенный порядок оформления земельных участков без привязки к геодезии.

изменения в закон рассмотрело правительство, упрощенный порядок особенно актуален для сельских районов. Ведь услуга геодезиста – это от 4 до 8 тысяч рублей, слишком дорога для пенсионеров и бюджетников, отметили в Кабмине. Упрощение действует в республике почти 2 года. Достаточно чертежа с границами, документы об отсутствии споров с соседями и геодезию оформят. Молнию успешно протестировали сегодня, и впервые система экстренного оповещения населения сработала в здании без электричества, его отключили, переведя на дизельный генератор. Все прошло штатно, сообщили спасатели. Ровно в 10 утра сегодня на мобильнике пришло звуковое СМС-оповещение, оно прозвучало в эфире радиостанции на ТВ, включая кабельное и IP-телевидение. Что касается пользователей айфонов, для экстренных СМС-ок у них должно быть установлено приложение «Мой iPhone». К другим темам. Молодой тракторист погиб на Баране. Трагедия произошла несколько дней назад на въезде в село Бутучаны Рыбницкого района. Трактор ехал с прицепленной бараной. В какой-то момент машину повело на ухабе, и 22-летнего тракториста выбросило из кабины. Дисковая барана проехала по нему. Молодой человек погиб на месте. О том, что случилось, милиции сообщил очевидец. Предприниматели, которые занимаются вывозом мусора, могут работать только с договором на прием отходов. Его ИП должны заключить с организацией, эксплуатирующей мусорный полигон. Верховный совет одобрил инициативу правительства в окончательном чтении. Договор позволит усилить госконтроль в сфере ТБО, уменьшить число временных свалок и избавиться от стихийных. Водный крестный ход организуют в Бендерах в честь Дня города. Священники и прихожане в воскресенье проплывут по Днестру на лодках с молитвами и песнопением. Начнут от пристани Центра грибных видов спорта, а завершат на берегу санатория «Днестровские зори». Там еще состоится молебен, после которого участников ждет общая трапеза. Водный крестный ход пройдет впервые. И о погоде на завтра, 8 октября. Переменная облачность без осадков. Ночью 9-11 тепла, днем плюс 23-25. И это все новости на сегодня. Приятного вечера!

0: компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08 50 08.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Реклама на Интер-ФМ.